Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Нет, Зефир.
1: Радио Зефир. It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

0: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь, в родном басе.

0: ZFM. В Бобруйске 8 часов утра.
1: Зефир. Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Белорусские аграрии намолотили 7 миллионов 165 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. В разрезе областей больше всего в Минской – 1 миллион 886 тысяч тонн, Брестской – 1 миллион 564, Гродненской – 1 миллион 394. Почти 7 тысяч первокурсников в этом году зачислены в вузы без вступительных испытаний и вне конкурса. Это победители олимпиад, медалисты, обладатели дипломов колледжей с отличием, выпускники Национального детского технопарка. Около 72% многодетных семей уже получили единовременную помощь на подготовку к школе. Ее размер на каждого школьника в семье 159 рублей 11 копеек. Общая сумма выплат 26 миллионов рублей. Адресную социальную помощь получили 740 семей. Личный прием граждан председателем Бобруйского горосполкома Максимом Гуриным прошел в формате открытого диалога. Граждан волновали разные проблемы. От качества укладки плитки на придомовой территории и сложности раздела имущества до развития инфраструктуры в молодежном районе Бобруйска. Актуальные вопросы обсудили на оперативном совещании в Бобруйском горосполкоме. В центре внимания – работа предприятия «Горсвет», благоустройство городского парка, капитальный ремонт жилфонда, подготовка масштабных мероприятий в городе. Подробнее на bobrulife.by. Колонна комбайнов из Бобруйского и Кировского районов стартовала в Могилевский район. Все машины исправные, прошли гостехосмотр. От Бобруйщины на помощь отправился молодежный экипаж УАО «Невский агро». Коллективу Бобруйского комбината хлебопродуктов представили нового директора. Валерий Пташец ранее уже возглавлял это предприятие. Руководителю пожелали успешной, плодотворной деятельности. В Беларуси запрет на посещение лесов сохраняется в 29 районах, а частичные ограничения действуют еще в 71. Под полным табу – Столинский, 17 районов в Гомельской области, 3 Минской и 8 Могилевской. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Бобруйске. Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Сделано в Беларуси.

хотят дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: по-русски 9 часов. Большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 94 копейки, евро 3,40. За 100 российских дают 3,61 белорусских. Беларусь и Пакистан создадут новые механизмы для активизации делового сотрудничества. Перспективные направления – машиностроение, сельское хозяйство, фармацевтика. Национальный центр поддержки экспорта выступает координатором работы белорусского бизнеса в деловом совете ШОС. Открыты возможности для установления деловых контактов и продвижения компаний на рынке. В Беларуси в первом полугодии вырос приток иностранных инвестиций. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 800 миллионов долларов. В реальный сектор экономики вложено 3,3 миллиарда долларов. Это на 300 миллионов долларов больше, чем за такой же период прошлого года. Вырос и объем инвестиций из Беларуси за рубеж. За январь-июнь 2026 он составил 3,6 миллиарда долларов. В Славгородском районе белорусско-узбекская организация планирует реализовать проект по откорму крупного рогатого скота. Для этих целей выделено 212 гектаров земли. В будущем будет запущено 7 совместных производств на 164 миллиона долларов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 94 копейки, евро 3,40. За 100 российских дают 3,61 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 39 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 90 долларов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM. Иди ко мне,
1: иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. Мне больно.
1: Больше не буду.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Беларусь планирует увеличить экспорт продовольствия и сельхозсырья до 12 миллиардов долларов к 2030 году. Производство молока достигнет 10,5 миллионов тонн, мясо – 2 миллионов. Сегодня отечественные элитные сыры, консервы и сгущенка поставляются в 100 стран мира.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горосполкома Максим Гудин пообщался с молодыми специалистами разных профессий. Встреча прошла на базе войсковой части 5527. Молодежи дали прочувствовать атмосферу военной службы и уверенность защитников Родины. Подробнее на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Венгрия для поднятия уровня Дуная у АЭС ПАКШ построит каменный порог. Для строительства привлекут военнослужащих. Работы будут вестись круглосуточно. Власти не исключают полную остановку атомной электростанции.
0: Вот это да!
1: Китайские археологи обнаружили в провинции Юньнань наскальные рисунки возрастом более 4200 лет. Находка поможет восстановить хронологию развития доисторического искусства в регионе, углубить понимание культуры древних людей. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко в Минском районе встретится с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании. Слова искренней благодарности прозвучат в адрес комбайнеров ОАО «Кухчицы» Павла Шутила, Виталия Кишко, Андрея Алексейчика. В регионе на молочно-зерновых 2 миллиона тонн.
0: ЧП.
1: В ДТП в Грузии погибли четверо граждан Беларуси. 15 получили травмы разной степени тяжести. Водитель не обеспечил безопасное управление транспортным средством. В результате микроавтобус съехал с дороги и упал в ущелье. Консул Беларуси в Грузии выехала на место происшествия.
0: Экономика.
1: Хлеборобы ускоряют темпы уборочной и работают в круглосуточном режиме. Для комбайнеров организовано сытное и сбалансированное питание. Ряды укрепляют механизированные отряды. Помогает тактика переброски техники. Свыше 40 дополнительных экипажей в виде мехотрядов отправлены в хозяйство Могилевской области.
0: Вот это да!
1: Кузницу 10-11 веков открыли археологи во время раскопок в Ашмянском районе. Внутри помещения найдены отходы производства, дефектные изделия, предметы со следами починки. Среди находок обнаружены ножи, ключи, ледоходные шипы и части доспехов. Неожиданностью для ученых стали бусы, женские украшения и посуда. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Твое позитивное утро на Zephyr FM.
1: Так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Доброе утро, друзья! Четверг, 13 августа, с вами Налимята, в эфире самое сладкое радио. Лето перешагнуло экватор последнего летнего месяца, но это не повод же грустить, ведь впереди еще почти 2,5 недели солнца, спелых арбузов и теплых вечеров. Главное, друзья, поймать этот августовский дзен, работать без суеты, а после смены, обязательно выбираться на улицу. Оставайтесь на волне 95.4, дальше только отлично. Музыка.
2: Зефира ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
4: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
2: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
5: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята. И до 14 августа в стране будет на 5 градусов холоднее нормы, а ночью температура местами опустится аж до 4 градусов тепла. Но не переживайте, друзья, к выходным резко потеплеет. Например, 16 августа в одной из частей страны ожидается аж до 34 градусов тепла. А сегодня температура воздуха поднимется примерно от 19 до 20 градусов тепла. Что, друзья, наслаждаемся каждым мгновением лета. И, конечно же, это делаем на самой сладкой радиоволне.
1: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: Выбрать время – значит сберечь время. А что сделано не своевременно, сделано понапрасну.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Клич Полесья запрашивает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесья. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно увидеть полесскую пригожуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Лето стремительно несется к финишу. Календарь перевернул уже на 8-й месяц. Но август не собирается сдаваться без боя. Сегодня он дарит нам отличный летний день, друзья. Время строить самые смелые планы на осень. И опять же таки, друзья, заряжаемся этим теплом. Потому что дальше наш эфир станет только жарче.
1: Твое позитивное утро на Зефир ФМ.
2: Сделано в Беларуси.

бока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околит, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Изменения в государственный стандарт на одежду для учащихся вступили в силу с 13 августа. Цель – актуализация действующих требований, позиционирование одежды для учащихся как белорусского бренда. В документ добавлены термины «деловой стиль» и «одежда обучающихся». Зафиксирован ряд требований по физико-механическим показателям, предъявляемым к тканям. Уточнена область применения стандарта.
0: Криминал.
1: В Гомельской области раскрыты хищения имущества в сфере агропромышленного комплекса. Сторож местного предприятия похитил 2,5 тонны лома черного металла. Ущерб составил 630 рублей. В Мозырском и Ельском районах водители украли 630 литров дизельного топлива. Фиксируются новые факты хищений. По каждому эпизоду обеспечивается строгая правовая оценка.
0: В мире.
1: Рождаемость в Эстонии в июле сократилась почти на 10%. За январь-июль этого года родились 5057 детей. Это на 5,2% меньше, чем в прошлом году. В первом квартале снижение составило 2%, а в апреле-июле ускорилось до 7,5%. Негативная тенденция сохраняется уже 4 года.
0: Вот это да!
1: Британские ученые будут выращивать миниатюрные человеческие органы для тестирования лекарств. С их помощью планируется исследовать воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит, болезнь Крона, рак и неврологические нарушения. Ноу-хау позволит отойти от использования животных в качестве моделей для изучения действий лекарств. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: В эфире Зефир ФМ, с вами по-прежнему Нулимята. На календаре четверг, друзья, 13 августа. Ну что ж, впереди еще много теплых дней, хоть и лето перевалило за экватор. Пускай этот августовский четверг будет для вас легким, как летний ветер. А мой эфир зарядит энергией до самого вечера. Оставайтесь на волне 95.4.
1: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ. Никакая не

Этот воздух, как в атаку стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в атаку стоит, это летнее платье.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
2: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
1: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044.

0: Середина часа на Зефире ФМ, и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопы на сегодняшний день, 13 августа. А четверг обещает стать днем, когда многие почувствуют странное напряжение в воздухе. Возможно, рассеянность и мелкие накладки, но к обеду ситуация выровняется. Звезды советуют не рубить с плеча, а дать событиям идти своим чередом. Ведь вечер располагает к спокойному отдыху и разговорам по душам с близкими. Ну а верить гороскопу или нет, я на лимята, как всегда. Да, говорю, это дело каждого. Но оставаться-то на волне 95.4 обязательно.
1: Включайся.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: А знаете, друзья, как нарезать гору лука и при этом остаться самым брутальным человеком на кухне? Секрет прост. Нужно просто жевать мятную жвачку. Считается, что она заставляет нас дышать через рот, а когда мы дышим ртом, слезоточивый газ от луковицы не попадает на носоглотку так активно, и глаза остаются сухими. Совет шеф-повара. Чтобы лайфхак сработал наверняка, объедините его с холодной водой. Смочите нож перед нарезкой или замочите саму луковицу. А проверить этот лайфхак можно прямо сегодня к ужину. Главное, берите именно мятную, а не фруктовую жвачку, иначе плакать вы будете уже от вкуса во рту. Ну что же, вы слушаете самую сладкую радиоволну, а в следующем часу я, Наля Мята, вам напомню, что будет наша традиционная игра на Зефир FM с 13 до 14 часов, где разыгрываем целых 2 билета на мотофестиваль, который состоится с 14 по 16 августа на базе отдыха «Лесная сказка».
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
2: Сделано в Беларуси.

0: В Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в АПК. Государство предоставляет льготы, оказывает помощь с закупкой минеральных удобрений, топлива, техники. Глава государства предложил задуматься, когда действительно нужно выделять средства из бюджета, а когда в этом нет необходимости.
0: Криминал.
1: Житель Полоцка брал в долг денежные средства, не имея реальной возможности их вернуть. В залог он оставлял сувенирные золотые слитки, которые выдавал за настоящие. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 250 тысяч рублей. Следователями возбуждено

0: Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
1: В мире.
0: Засуха охватила почти 40% территории стран Евросоюза. Показатель включает 14,8% пахотных земель и 14,5% лесов. Неблагоприятные погодные условия наносят ущерб различным отраслям европейского сельского хозяйства. От производства оливкового масла и вина до кормовых культур. Во Франции ожидают самый низкий урожай кукурузы с 1980 года.
1: Вот это да!
0: Житель американского Иллинойса выиграл в лотерею 1 миллиард долларов. Он может забрать 450,5 миллионов долларов или получать выплаты частями в течение 29 лет. Это восьмой по величине джекпот в истории лотереи. Самый крупный – 2 миллиарда долларов. Второй по величине – 1 миллиард 817 миллионов долларов. В Бобруйске сейчас солнечно. Плюс 19. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

что ж, пришло время нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. С вами по-прежнему Нельмята на самой сладкой радиоволне. Я продолжаю разыгрывать целых два билета на второй Бобруйский мотофестиваль, который состоится уже в эти выходные с 14 по 16 августа на базе отдыха «Лесная сказка», друзья. Не упустите свой шанс выиграть эти заветные билетики. А чтобы прямо сейчас испытать свою удачу, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и ответить на него правильно, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 95444. А сегодняшний вопрос звучит так. Попробуйте угадать, в каком году появились первые гоночные и спортивные двухколесные машины, друзья. В 1864 году это первый вариант. Второй вариант в 1874 году, а может быть даже третий вариант в 1894 году. Маленькая подсказка, они появились во Франции впервые в истории. Экспериментальные мотоциклетные гонки на серийных аппаратах немецкой марки. Полноценный класс дорожных спортивных байков в привычном понимании сформировались, конечно же, позже. Но все же попробуйте угадать, в каком году появились первые гоночные и спортивные двухколесные машины. Итак, жду ваши ответы, а в конце этого часа уже определится победитель. 95,4 FM.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, вы слушаете Зефир ФМ, и я на Лимята продолжаю наш традиционный розыгрыш, где разыгрываются целых два билета на второй Бобруйский мотофестиваль. Пройдет с 14 по 16 августа на базе отдыха «Лесная сказка». Там большая насыщенная программа, где будет торжественное открытие, конкурсы с призами, выступления различных групп и даже развлекательная программа не только для взрослых, но и для детей. Пенная вечеринка, конечно же, изюминка, а этого фестиваля. Также на территории фестиваля будут работать бесплатная вода, душ и даже баня. Не упустите свой шанс выиграть целых два билета на этот незабываемый мотофестиваль. А чтобы испытать свою удачу, ответьте на мой вопрос. Сегодня он звучит так. В каком году появились первые гоночные спортивные двухколесные машины? Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще на него ответить и отправить свой верный ответ на короткий номер радио 9544. Первый вариант – 1864 году. Второй вариант – 1874 году. А возможно, третий вариант – 1894 году. Маленькая подсказка – это произошло, когда во Франции прошли первые в истории экспериментальные мотоциклетные гонки. Друзья, ну что ж, жду ваши ответы. Ну а победитель получит, напомню, целых два билета на второй Бобруйский мотофестиваль.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, подведем итоги нашего традиционного розыгрыша. На Zephyr FM разыгрывали два билета на второй Бобруйский мотофестиваль, который состоится в эти выходные на базе отдыха «Лесная сказка». А чтобы выиграть эти два заветных билета, нужно было угадать, в каком году появились первые гоночные спортивные двухколесные машины. Ну, внимание, ответ. Двухколесные машины начали появляться на заре мотостроения в 1894 году, когда во Франции прошли первые в истории экспериментальные мотоциклетные гонки. Вот так, друзья. Ну что ж, победитель определен. Мы с вами свяжемся чуть позже и расскажем, где и как забрать свой приз. Ну а остальные, опять же таки, не расстраиваемся. Ведь до пятницы с 13 до 14 часов в прямом эфире я на Лемята буду продолжать разыгрывать по два билета на мотофестиваль, который состоится с 14 по 16 августа, друзья. Так что оставайтесь на самой сладкой радиоволне.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы Zephyr FM.
2: Сделано в Беларуси.
3: Знаешь, сложно.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших граждан из Грузии. 11 человек доставлены в республиканскую больницу Батуми. Двое находятся в реанимации. 4 в более тяжелом состоянии доставлены в близлежащие больницы. Сотрудники дипмиссии двух стран оказывают всю необходимую помощь. К ним в ближайшее время присоединится посол Беларуси Николай Рогощук.
0: Экономика.
1: В Беларуси запустят цифровые автолавки для деревень. Сервис будет информировать сельских жителей о работе автомагазинов, времени прибытия, новых маршрутах, изменении расписания. Платформа впервые станет доступной для населения Гродненской области. После апробации она будет масштабирована на всю страну.
0: В мире.
1: В Румынии полностью останавливают АЭС в Черноводе. Решение было принято из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Второй энергоблок начали плавно отключать. Первый остановили еще 28 июля. АЭС покрывает около 20% потребности страны в электроэнергии. Правительство ранее объявило режим повышенной готовности в энергетике.
0: Технологии.
1: В Китае создана взаимосвязанная система водных каналов для переброски воды с юга на север.

0: проект принес большую пользу жителям Китая, позволил организовать совместное снабжение из нескольких источников. Водными ресурсами обеспечено 48 крупных и средних городов. Всего доставлено свыше 90 миллиардов кубических метров воды. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: На ваших волнах Зефир ФМ, за окном четверг, друзья. До конца лета осталось совсем немного. Самое время ловить последние теплые лучи и наслаждаться каждым моментом. Сегодня необычный праздник, Международный день комара. Это напоминание о том, что даже самые назойливые вещи могут вдохновлять ученых на великие открытия. А впереди выходные, так что давайте проведем остаток рабочего дня бодро. Впереди свежие новинки, отличные песни и только ваши хорошие. Хорошее настроение.
1: Радио без калорий.
2: Зефир ФМ. Сделано в Беларуси.

август, друзья, это не только звездопады, но и разгар клубничного сезона. И пока вы наслаждаетесь этой ягодой на даче или даже в офисе, она тайно работает над вашей улыбкой. Вот да, слышали когда-нибудь, что клубника отбеливает зубы лучше дорогой пасты? Но это чистая правда. Секрет кроется в яблочной кислоте. Она мягко растворяет налет и убирает пигментацию с эмали, говорят специалисты, возвращая зубам природную белизну. Так что августовский хит-лист выглядит так. Корзинка свежей ягоды днем и голливудская улыбка без стоматолога вечером. Главное правило после такого десерта. Прополоскать рот водой, чтобы кислота не задерживалась надолго. А оставайтесь со мной на Лимята, на самой сладкой радиоволне. Впереди еще много сладких открытий.

Четверг, друзья, середина августа. Вот лето пролетает так быстро, что становится немного даже страшно от того, как мало времени осталось до конца лета. Кстати, о страхе. Ученые и психологи давно доказали парадоксальную вещь. Человек становится по-настоящему счастливее именно тогда, когда делает то, что его пугает. Когда мы выходим из зоны комфорта. Будь то прыжок с тарзанки или просто звонок старому другу, мозг выбрасывает в кровь коктейль из адреналина и дофамина. Страх превращается восторг. Как это не парадоксально звучит. Август – идеальное время проверить эту теорию на себе. Не бойтесь делать сегодня что-то новое. Запишите, например, на пробный урок танцев. Заговорите с незнакомцем у кофейного киоска. Или просто смените привычный маршрут домой. Ведь счастье живет там, где заканчивается наша зона комфорта. Оставайтесь на волне Зефир FM. А я с вами Нелли Мята. Уже прощаюсь на сегодняшний день. Но услышимся уже завтра на волне 95.4. 5 и 4.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В детсадах Беларуси увеличат количество групп для детей до 2 лет. Теперь их будет 600. Они будут функционировать не только в режиме коротковременного пребывания, но и 10,5-12 часов. Цель – создать условия для выхода мам на работу. Созданы необходимые условия для малышей, включая подбор соответствующих учебных материалов и мебели.
0: Детали.
1: Белавия выполнит дополнительные рейсы Минск-Тель-Авив 1, 15, 22 и 29 сентября. Самолет вылетает из Минска в 3 часа 50 минут, приземляется в Тель-Авиве в 10 часов 20 минут, затем отправляется обратно в 11 часов 20 минут и возвращается в Минск в 18 часов 10 минут. Интерес пассажиров к направлению высокий.
0: В мире.
1: Около 90% малых ГЭС Чехии прекратили работу из-за падения уровня воды в реках. В стране их без малого 1400. Функционируют только станции, расположенные на крупных водохранилищах. Там уровень воды поддерживается благодаря сложным гидротехническим системам.
0: Технологии.
1: В Беларуси цифровые технологии все прочнее входят в медицину. Сервис «Вызов врача» предоставляет доступ к электронной медкарте, заполнению данных на месте, выписке онлайн-рецепта. В тестовом режиме внедряют систему поддержки врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Точность рекомендаций 94%. Система снижает нагрузку на врача при многозадачности. В Бобруйске сейчас солнечно, +20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.

Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко высказал благодарность передовикам уборочной за отличную работу во время жатвы. Глава государства призвал делиться опытом и готовить не менее достойную смену. В центральном регионе создается клуб передовиков «Золотой колос». В него войдут механизаторы, которые намолотили более 4000 тонн зерна. При нем будет действовать школа молодых комбайнеров «Колосок».
0: Образование.
1: Единый квалификационный экзамен на экспериментальной основе проведут для выпускников колледжей в 2027 году. Оценивать работы будет независимая экспертная комиссия, в которую войдут представители предприятий-заказчиков. Экзамен проведут централизованно, в одно время. В пилотном проекте поучаствовали 529 учащихся колледжей.
0: В мире.
1: В Латвии растет число тяжелых несчастных случаев на рабочих местах. Зафиксировано 14 случаев гибели работников. Пострадавшие трудились на предприятии не более года в 35% случаев. Государственные трудовые инспекции обеспокоены резким ростом. Чаще всего травмы получают в сфере производства, оптовой и розничной торговли, а также в строительстве.
0: Вот это да!
1: Останки древних людей-великанов нашли на дне пролива у Тайваня. Среди находок – фрагменты бедренной и большой берцовой костей. Их обладатель был ростом порядка 190 сантиметров и весил около 91 килограмма. Это отдельная ветвь древних людей, отделившаяся от неандертальцев примерно 550 тысяч лет назад. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Zephyr FM.
1: Бобруйске 16 часов и 5 минут. Привет всем, друзья, кто с нами на одной волне. А цифры у нашей волны неизменны. 95.4 FM. Это шоу «С огоньком». Меня зовут Евгений Товстик. И всегда в это время, каждую неделю мы с вами встречаемся для того, чтобы поговорить о важном, о безопасности, как же беречь себя в самое разное время и выходные. И в отпуске, если вы на работе. Вот лето продолжается, тут и климатические сюрпризы, все вокруг нас окружает. Необходимо быть в безопасности. Это важно, чтобы у нас с вами все получалось. Поэтому проведем продуктивно ближайшее время. Это важно, поверьте, даже школьники, возвращаясь к учебе, сначала повторяют старые знания, освежают в памяти, а потом приступают к новым. Если честно, я обещаю больше про школу ничего на протяжении часа не говорить, чтобы как-то продлить это летнее время, оставшееся надолго. А о школе мы еще успеем. Все, молчу. В ближайшее время я расскажу, к чему призывают спасатели на ближайшие выходные, как проходит акция от МЧС, безопасные каникулы, можно ли в лес ходить и как там с запретами и ограничениями. Буквально через пару песен обсудим чрезвычайные происшествия в мире. Не переключайтесь.
0: Шоу спасателей. Не ешь, а слушай. Zephyr FM.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей продолжается. 16 часов 12 минут в Бобруйске. И везде, где нас слышат. Надеюсь, что много где. И это хорошо, друзья. Мы говорим о важном, о безопасности. Евгений Товск по эту сторону микрофона. Я тоже люблю в преддверии выходных, так, знаете, подзадуматься. А как же нам все-таки быть, когда мы собираемся? К воде отдохнуть, пикничок устроить, в лес собраться. И вот все, что нас окружает, связано с безопасностью. Поэтому не думайте, что это пустые слова. Это очень важно понимать, как же сберечь себя. И вот во всем мире что-то происходит. Происходят техногенные катастрофы, стихийные бедствия. Давайте узнаем, что же за прошедшую неделю произошло в нашей рубрике.
0: Новости с огоньком. Неделя в мире.
1: Итак, чрезвычайное происшествие за неделю. Пожар на заводе в Китае 5 августа. Более 1000 человек эвакуированы в результате пожара на химическом заводе в городе Куньмин на юго-западе Китая. Инцидент произошел при погрузке желтого фосфора. Возгорание привело к выбросу токсичного дыма и ухудшению качества воздуха. По данным властей, пожар ликвидирован, никто не пострадал, информация о погибших также не поступала. В зоне происшествия было зафиксировано повышение концентрации 5 окиси фосфора. После примененных мер по локализации источника показатель пошел на спад. Лесные пожары бушуют в США. В штате Вашингтон на северо-западе США действует более 15 лесных пожаров на общей площади около 100 тысяч гектаров. Повреждены более 700 строений. Из-за угрозы распространения пожаров на жилые районы около 65 тысяч человек были эвакуированы. Губернатором штата было принято решение о вводе режима ЧС. В ближайшие дни дожди не ожидаются. Смертельный удар молнии. 5 августа один человек погиб и 9 травмированы в результате удара молнии в футбольное поле во время матча регионального турнира в провинции Наратхиват на юге Таиланда. Матч шел на фоне плохой погоды, сильного ливня. Удар молнии пришелся в центральную часть футбольного поля, когда на нем находилось множество игроков, после чего все, находящиеся рядом, попытались оказать первую помощь пострадавшим и провести реанимационное действие. Но спасти жизнь одного футболиста не удалось. Такие новости из-за рубежа, больше чрезвычайных происшествий находите на нашем официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. Там же вы узнаете все, о чем говорят спасатели Беларуси, чем живут. Получите самые полезные советы от МЧС. МЧС Беларуси. Помощь рядом.
0: Огонь!

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: огоньком. Шоу спасателей.
1: 16:28, мы движемся к середине этого часа. Привет всем, друзья, кто коротает свой рабочий день под звуки самого сладкого радио страны. Евгений Товстик меня зовут, это шоу «С огоньком». Мы говорим о безопасности всегда. В преддверии особенно очередных выходных спасатели говорят о том, что вновь наступит жара. В общем-то, с природой шутить не стоит. И уже последние годы мы убеждаемся в этом, что тут могут быть и сразу ветра какие-то очень мощные, сильные. Потом все сменяется знойной жарой, резко похолодает, потом опять, и вот это все круговорот. Очень сложно предугадать сейчас погоду, поэтому помните о том, что все самые полезные советы, они у вас под рукой, в телефонах, смс-рассылка, и самые свежие предупреждения о климатических аномалиях в телеграм-канале МЧС Беларуси. Там уже в 6 утра в случае оранжевого либо красного уровня опасности вас предупреждают. И прислушайтесь к этим советам. Эти ликбезы, они, безусловно, важны.
2: Ликбез от МЧС.
1: Ну а прямо сейчас расскажу, к чему призывают спасатели в преддверии очередных выходных. Они, как я уже сказал, прогнозируются теплыми, что, конечно же, хорошо, и многих потянет опять на природу. Тем, кто любит отдыхать на природе, не лишним будет напомнить, что мангал или гриль устанавливайте на безопасном расстоянии от зданий. При розжиге костра ни в коем случае не используйте горючие жидкости. В лесу нельзя разводить костер в густых зарослях и на хвойном молоднике, а также под кронами деревьев и на торфянике. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки и стеклянные бутылки. Погасите очаги горения до полного прекращения тления. Если вы наводите порядки на своих любимых участках, то помните о правилах при сжигании мусора. Одно из главных условий – это безветренная погода и постоянный неотлучный контроль. Сжигать мусор лучше в металлической бочке, если у вас такой нет, то тщательно очистите от горючих веществ и сухой растительности площадку, на которой будете сжигать мусор. Она должна быть расположена так, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий и хозяйственных строений. А вот если вы вдруг заметили пожар, который развивается в сухой растительности, на природе, то не проходите мимо, если можете сами совладать с таким горением. Тушите траву, ну а если нет, то не геройствуйте, вызывайте профессионалов по телефонам 101 и 112. Каникулы у нас продолжаются. Помните, я про школу обещал не говорить и не говорю. Дети. Детям, конечно, повышенное внимание. Родители, именно вы должны побеспокоиться о безопасности своего малыша в доме, обратить внимание на риски и на места повышенной опасности, такие как кухня, ванная комната, места хранения бытового химии. Никогда не оставляйте ребенка одного без присмотра. Да, конечно же. Опасно оставлять ребенка в воде во время купания, а также опасно разрешать ребенку самостоятельно выключать и включать электроприборы, вообще с ними контактировать. Поэтому общайтесь с ребенком, малыша не оставляем без присмотра, всегда в поле зрения. Если вы уже своему чаду разрешаете побыть одному, пока каникулы, то обучайте его правилам безопасности. Каждый день напоминайте, хоть минимально, но все-таки разговаривайте. Ведь в вашем быту не так, как у соседей. Помните про это все исключительно ваше собственное, неповторимое. Поэтому общайтесь, друзья. И берегите детей. Как проходит акция от МЧС «Безопасные каникулы», я еще расскажу буквально через пару минут. Поделюсь откровением, можно ли в лес в Бобруйском районе. Это шоу «С огоньком». Здесь все о безопасности.
0: Шоу спасателей!

0: Прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Вот время бежит-то быстро. Студийные часы на Zephyr FM показывают 16:37. Давайте сверяться. Конец рабочего дня. Надеюсь, у многих кто-то вообще счастливчик и продолжает свой августовский отпуск. Это здорово. С этим мы вас и поздравляем. Набирайтесь все сил, друзья. Лето – маленькая жизнь, как пел один известный исполнитель. Здорово, когда нас окружает приятно. Люди, хорошие события, мы сами в силах разукрасить эти события и свою жизнь, даже на маленьком отпуске, я про выходные. Впереди выходные, пророчат их жаркими относительно, и пророча ваш отдых, думаю, что многие захотят вот все-таки проверить, как же там после небольшого дождя лисички-то пошли, осталась ли черника, и вот думаю, что многих потянет в лесные массивы, а каждый год мы сталкиваемся с потеряшками в лесу. Конечно же, МЧС выигрывает в этих прятках. Вы прячетесь, мы ищем и находим. Но, тем не менее, лучше все-таки не теряться, знать про простые правила, подготовиться в лес, взять с собой заряженный мобильный телефон. Об этом постоянно говорим. Да, и если кто-то задумался, что зачем телефон в лесу, связи нет. Есть, друзья! И в экстренную службу вы обязательно дозвонитесь. И так устроена мобильная связь. Возьмите с собой обязательно еще источники жизни. Это перекусить, это водичку. Лекарства по необходимости. Вы ведь знаете свой организм. Если вы собираетесь уже на пару часов, там на долгое время, прихватите еще с собой источник огня, спички, зажигалку. Возьмите газету, возьмите фонарик. Помните, что одежда должна быть яркой, защищенной, непромокаемой. Но и это не весь багаж, который необходимо взять с собой. Самое главное еще перед тем, как отправиться в лес, заглянуть на интерактивную карту посещения лесных массивов. Это самый важный ритуал, который вы должны сделать, отправляясь в лес. Подчеркиваю, интерактивная карта посещения лесных массивов. Она обновляется постоянно. Речь идет о неких ограничительных мероприятиях, которые могут вводиться ввиду вот такой сухой погоды. Итак, сайт Минлесхоза, Министерство лесного хозяйства, можете прямо сейчас, если у вас под рукой телефон, каждый четверг в летний период я про это говорю и делаю это и сейчас. Сайт Минлесхоза. Там внизу этого яркого зеленого сайта, буквально промахните несколько новостей, находится интерактивная карта. Ее открываем, она обновляется постоянно. Завтра уже может тоже что-то поменяться. Поэтому бдите. Итак, что мы видим? Что практически во всех регионах нашей страны уже введены ограничительные меры. Именно ограничения на посещение леса, в том числе и в Бобруйском районе сейчас действуют ограничения на посещение леса. Но уже есть в Могилевской области, есть в Минской области и почти вся Гомельская область под запретом. Это красные цвета. Запрет на посещение леса. Чем отличается? Очень просто. Красный цвет, дороги нет. То есть при запрете на посещение леса мы не ходим, не ездим, в общем, не бываем в лесу. Если существует, действует ограничение, то в лес можно, но пешком. Поэтому весь механический транспорт мы оставляем за лесом и идем спокойно в лес. Ну или велик берем и, как старое доброе, с ведрами на руле мы мчим в лес. Так можно. Это при ограничении. Поэтому смотрите обязательно на интерактивную карту. Это важно. Не нарушать закон и, что самое главное, беречь нашу матушку природу.
0: С огоньком. Спасайся, кто может.

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: Заканчивается этот час. Думаю, что вам от этой новости хорошо. А еще лучше понимать, что завтра уже пятница, и тут выходные. Проведите их достойно, безопасно. Знаете, передо мной вот информация о том, как проводят МЧС акцию «Безопасные каникулы» и сколько лагерей уже проехали спасатели с техникой, с викторинами. И я тут вспомнил просто и споймал себя на мысли, даже простой. Давайте так вот сформулирую. Как здорово, что у наших детей есть такая возможность бывать в загородных оздоровительных лагерях. Пришкольные лагеря тоже есть. Ну, в общем, у кого какие возможности, но здорово, что это есть. Это классно, потому что в лагерях, знаете, учитывая то количество ведомств, которые там все проверяют, заботятся о безопасности, ну что может случиться с ребенком? Там все чисто, там безопасно, там здоровое, вкусное питание. Вот тебе и спорт, и культура. В общем, отдыхай. Ну и, конечно же, еще это такие эмоции, это, возможно, и первая любовь, первые танцы. В конце концов, друга себе можно хорошего заиметь на всю жизнь. Вот, поэтому езжайте в лагеря. Да, возможно, у деда в деревне еще и покруче. Но все-таки используйте эту возможность на полную катушку. Но это вообще-то я говорю вам, взрослым, передавайте детям и рассказывайте о том, как вы отдыхали в свое время в лагерях. И скажите, что это все-таки здорово и круто. И в том числе и там находят детей спасатели, потому что на протяжении всего летнего периода проводят республиканскую акцию. Называется она просто «Безопасные каникулы». А вот знаете, все такой лагерь «Бобренок», там уже финальная смена, и вот гостями финальной смены стали работники Бобруйского городила по чрезвычайным ситуациям. Конечно же, о знаниях идет речь даже во время каникул. Во время отдыха необходимо напоминать нашим детям о правилах безопасного поведения, в том числе летом. А о чем говорят спасатели? Как собрать рюкзачок безопасности? Вспоминают, что надо взять для похода в лес и на природу. Вспоминают про погодные аномалии, гроза, сильный ветер и в случае пожара, что надо делать. Особое внимание водоемам специалисты напоминают, что опасно бывать у воды в одиночку, прыгать с обрывов, плавать на речке, на надувных плавсредствах, баловаться и заплывать за буйки. И приезжают, конечно же, спасатели с техникой, с какими-то показательными выступлениями, с викторинами. Все для того, чтобы заинтересовать детей правилами пожарной безопасности и, в принципе, безопасностью. Да, мы хотим, чтобы наши дети были в безопасности. И вообще, дети — это самое главное. И мы за это, за счастливое детство. И вот если вы вдруг отправляетесь и собираетесь в эти выходные, учитывая теплую жаркую погоду, к воде, то советы наших юных спасателей помогут вам вспомнить еще раз о важных правилах. Рубрика «Юный спасатель» завершает шоу с огоньком. На сегодня меня зовут Евгений Товстик. Всем пока.
0: Юный спасатель.
2: Всем привет, меня зовут Александра, и вот вам мой совет. Речка волнуется раз, речка волнуется два. Я немного волнуюсь, когда люди отвратительно ведут себя возле воды. Ну как это так? Прыгать друг на друга, а еще некоторые взрослые плавают пьяные. А также умереть можно. Давайте договоримся. Раз и навсегда. Не балуемся. Плаваем только в жизненных местах и там, где есть спасатели. А вы, взрослые, будьте примером безопасного отдыха.
0: Сделано в Беларуси.

0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 95 копеек, евро 3,41. За 100 российские дают 3,60 белорусских. За 7 месяцев 2026 года белорусы потеряли 25,3 миллиона от несанкционированных платежных операций. По сравнению с прошлым годом сумма ущерба сократилась на 3,5 миллиона рублей. 93% было похищено с использованием методов социальной инженерии. Доля приостановленных списаний денежных средств увеличилась с 7,6% до 18,3% от общей суммы похищенных средств. Страны Евразийского экономического союза намерены ускорить деятельность по формированию кооперационных проектов в отраслях аграрно-промышленного комплекса. Стороны обсудили унификацию законодательства в сфере семеноводства и испытания сортов, задачи по реализации совместных научно-исследовательских работ. Разработчик ИИ-модели Cloud ведет переговоры о покупке ИИ-стартапа за 6 миллиардов долларов. Он производит модели, которые помогут импортировать ИИ-технологии в физический мир. Команда присоединится к подразделению компании, которая занимается анализом данных и повышением производительности. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 95 копеек, евро 3,41. За 100 российских дают 3,60 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 42 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 87 долларов 33 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 56%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: мудрее всего время. Именно оно все раскрывает и ставит на свои места.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании. Слова искренней благодарности прозвучали в адрес комбайнеров ОАО «Кухчицы» Павла Шутила, Виталия Кишко, Андрея Алексейчика. Президент предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в АПК. Государство предоставляет льготы, оказывает помощь с закупкой минеральных удобрений, топлива, техники. В ДТП в Грузии погибли четверо граждан Беларуси. 15 получили травмы разной степени тяжести. Водитель не обеспечил безопасное управление транспортным средством. В результате микроавтобус съехал с дороги и упал в ущелье. МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших граждан из Грузии. 11 человек доставлены в республиканскую больницу Батуми. Двое находятся в реанимации. 4 в более тяжелом состоянии доставлены в близлежащие больницы. Сотрудники дипмиссии двух стран оказывают всю необходимую помощь. В детсадах увеличат количество групп для детей до 2 лет. Теперь их будет 600. Они будут функционировать не только в режиме кратковременного пребывания, но и 10,5-12 часов. Цель – создать условия для выхода мам на работу. Председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин пообщался с молодыми специалистами разных профессий. Встреча прошла на базе войсковой части 5527. Молодежи дали прочувствовать атмосферу военной службы и уверенность защитников Родины. Подробнее на boberlife.by. Хлеборобы ускоряют темпы уборочной и работают в круглосуточном режиме. Ряды укрепляют механизированные отряды. Помогает тактика переброски техники. Свыше 40 дополнительных экипажей в виде мехотрядов отправлены в хозяйство Могилевской области. Единый квалификационный экзамен на экспериментальной основе проведут для выпускников колледжей в 2027 году. Оценивать работы будет независимая экспертная комиссия. Экзамен проведут централизованно, в одно время. В пилотном проекте поучаствовали 529 учащихся. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 10. В дневные часы термометр покажет до 21 градуса тепла. Влажность 46%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30 код 044 044 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

августовского вечера четверга, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Сифер FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сыну Леди Демиченко Вячеславу. Живи настоящим, делай все, что в твоих силах. Все будет хорошо. Любим, целуем, обнимаем. Родной Максимум, слави летний привет, пишет Виктория Барматушкина. На связи твоя боевая единица. Я сейчас дежурю, краем глаза смотрю на карту. Завтра она приведет меня в Гродно. Но самое важное сообщение отправила сегодня. Мой привет уже парит где-то над облаками, чтобы первым тебя обнять. Ульяна сегодняшнего дня за рулем. Скучаю, твоя с крепким сердцем жена. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Ты не представляешь, как мне тяжело без тебя. Долго не видеть тебя. Иногда просто хочется до безумия. Твой теплый взгляд, улыбку, ощущать твое присутствие. Люблю очень сильно. Береги себя. Хорошего вечера. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Обожаю. Жаркие обнимашки и целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Очень рада была видеть, безумно люблю, 24/7. От сынишки отдельный приветик, очень скучает. Любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит солнечный приветик Щемареву Диме, мой самый родной человек. Сильно люблю и очень скучаю. Приветик сегодня получил, а завтра первый день в отпуске, но жду, как обычно, поедем на дачу. Хорошего вечера, сладких снов, не скучай, с любовью, жена.

Дайте, пожалуйста, огромный привет брату Роме. Очень не хватает наших разговоров, твоего присутствия рядом. Очень скучаю. Обнимаю. Твоя сестра Настя. Всем доброго солнечного вечерочка желает Светлана Дегтярева. Передаю привет роднуле шмат Евгенечке. Очень рада нашей встрече, всегда душевной, с улыбкой. Вкусного вечера, чудесного настроения и сладких снов. Береги себя, очень жду, люблю и скучаю. Самый душевный привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, написала Лариса. Дорогой, хорошего, уютного вечера, а завтрашний день пусть начнется с улыбки. На душе путь будет светло, и пусть он найдет, чем приятно тебя удивить и порадовать. А я жду тебя, люблю и скучаю. 100 000 обнимашек и приветиков от всех наших, а отдельно от тети Оли, Варюшки и Дашки. Летит согревающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, вот сегодня заменяла Маргариту, сейчас кушать готовлю, завтра братики уезжают. Я на работу завтра, жду котик звоночка, а мы на сумках собираемся. Обожаю, крепко целую, скучаю, безумно поскорее бы увидеть тебя. Хорошего настроения и вечерочка, приветик от всех наших сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. Самый любящий приветик братику и сыночку Людвигевичу Александру, а у нас все хорошо. Мы шлем тебе лучки любви и тепла, всегда рядом, любим, очень ждем, скучаем и крепко-крепко обнимаем. Хорошего вечера, туфли сегодня забрала, жди приветик, твоя семья. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья, августовский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте огромный приветик любимому мужу Слесарчук Димке от Натальи. У нас все хорошо, я работаю без выходных. Звони маме в 16 по нашему времени. Люблю очень сильно, обнимаю. Передаю приветики единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, я у бабули, поздравляю от нас с днем рождения. Любим очень сильно, скучаем и ждем. Не забывай, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Хочу передать привет своему любимому мужу Кулешову Егору. У меня все хорошо, буду ждать тебя завтра с 9 до 11 утра. Люблю и целую. Самый любящий приветик братику, сынульке Шикуладимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо. Сегодня я была командирована в город за продуктами. Так и прошло полдня. В остальном все как обычно. Готовим, кушаем, развлекаем Тасюлю, а она нас. Димик, спокойного вечера. Мы очень любим тебя. Крепко обнимаем и безумно скучаем. Передаю приветик моему самому любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Дорогой, все у нас хорошо, улыбнись, мне так не хватает твоей улыбки. Пусть у тебя будет хорошее настроение и покой в душе. Очень сильно люблю и скучаю. Целую крепко, с любовью, твоя сестренка Ира. Передаю солнечный лучик Лёшке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Пусть день будет легким, вдохновляющим, а вокруг кружат искренние улыбки. Будь наполнен неиссякаемой энергией, радостью в сердце и добрыми намерениями. Обнимаю всей душой и очень скучаю. Люблю. Передаю привет солнечной и душевно любимому королю Хайдару от Алины. Мой самый дорогой, родной, береги себя, я очень-очень тебя люблю и скучаю. Ты у меня очень умный, желаю теплого вечера и отличного настроения. Скоро все будет хорошо. Целую нежно и обнимаю крепко-крепко. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Светлый, солнечный, любящий приветик летит нашему родному, любимому сыночку Александру. Хорошего вечера, сыночек, исполнения всех твоих желаний. Хороших, радостных вестей и крепкого здоровья. Мы, как всегда, очень ждем тебя и безмерно любим. Береги себя, ты нам всем очень нужен. Целуем крепко и обнимаем твои мама и папа. Привет милому мужу Стасу от Вали. Пишу тебе привет и мысленно крепко-крепко обнимаю. У нас здесь все по-прежнему, дни идут своим чередом, но каждый из них начинается и заканчивается мыслью о тебе. Очень скучаю по твоему голосу и твоей улыбке. Жду тебя и очень сильно люблю. Скоро будем вместе. Любящий, безумно скучающий приветик спешит любименькому мужу Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. Получила сегодня приветик, завтра отправлю ответ и буду ждать звоночка. Когда мне становится грустно, я вспоминаю тебя. Когда мне весело, я тоже вспоминаю тебя. Ты всегда в моих мыслях и в моем сердце. Твоя любящая жена. Привет любимому брату, папе и дяде летит из Птича от сестрички Артема, Данки, Ксюши и Кирилла, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, каникулы проходят весело и быстро, погода хорошая, ребята играют на улице. Все тебя крепко обнимаем и целуем, очень скучаем и ждем встречи. Береги себя! Оставайтесь на волне Зефир ФМ, друзья. Августовский шалом в эфире.
0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». И, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Самолюбящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Любимый, все у нас хорошо, от дочи и сыночка привет, очень любят и скучают. Очень рада была видеть, доча скинула номер, в следующий раз запишешь. Люблю до луны и обратно. Сладенько целую, нежненько обнимаю, теплотой души навеки твоей. Только твоя львица. Передайте, пожалуйста, мой домашний привет родному гайкевичу Александру, пишет Юлия. У нас все в порядке, вовсю готовлюсь к поездке. Сегодня, к сожалению, даже не успеваю к Тёме на кофе с корицей. Да ничего, хорошего вечера и до скорой встречи. Держись, крепись, прорвемся. Передаю привет самому любимому родному мужу Анфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок мой, все у нас хорошо, сегодня занимаюсь домашними делами, завтра на работу. Ужасно тоскую по тебе, люблю всем сердцем. Обнимаю крепко и целую, твоя любимая жена. Передайте, пожалуйста, приветик от Кристины Сергею Матушева. Любимый привет, очень рада, что у тебя хорошее настроение от моих приветов. Насчет Оксанки не переживай, отношения отличные. Завтра жду твоего звоночка, любимый. Прости, что поздно приветик передаю, проспала. Сладеньких снов, родной. Сегодня день рождения у самого лучшего бабули Соловья Ильи, пишет Екатерина. Папочка, поздравляем тебя с этим днем. Желаем крепкого здоровья и исполнения всех твоих желаний. Будь самым счастливым, мы очень сильно тебя любим и ждем. Твои малыши Артем и Мишка. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет любимому мужу Самульцеву Диме, написала Татьяна Гаврилович. Жду завтра в любое время. Люблю и целую. Ну а мы отправляемся в Инстаграм четверга, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю любящий горячий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Костик, теорию сдала на 10 баллов из 10. Зачет на следующей неделе, практическое задание. Но я не нервничаю, потому что знаю, я справлюсь. У меня все замечательно, я очень сильно тебя люблю и скучаю. Целую тебя, медвежонок, твой Светик. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я скучаю по всему тебе, по голосу, рукам, щетине. Ты солнышко моей судьбе, любимый, дорогой мужчина. Тебя я вспоминаю вновь и вновь, и кажется, разлука адом. Но справится моя любовь, ты будешь, как и прежде, рядом. Люблю тебя до мурашек, твоя кучерявая ведьмочка. Передаем приветик Ярошевичу Паше. Жена Катя, сын Вовка и вся его большая семья очень сильно скучают. У нас все хорошо, но рядом не хватает тебя. Ждем твоего звоночка. Любим, целуем. Береги себя. Всем позитива и добра желает Татьяна Бармотова. Алексею приветик от Якутяночки. Сегодня с сынулей наводили красоту на базе. Мы тебя ждем и очень любим. Скучающий привет летит мужу Митьку Евгению. Любовь к тебе наполняет каждую мою клеточку. Она бьется в моем пульсе, живет в моих мыслях, расцветает в моих мечтах, раскрашивает каждый миг в сказочные цвета счастья. Как же сильно я люблю тебя. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Привет папе Лапунову Александру. У нас все хорошо, отметили дни рождения. Вышла я на работу. Мама и Оля разъехались по домам. Скучаю уже даже, не грусти. Все будет хорошо. Летит любящий приветик братику Никифоровичу Сергею. Сережа, все у нас по-старому. Родители, все хорошо. Желаем душевного спокойствия и легкости. Целую и крепко обнимаю. Твоя сестра. Приветик Дмитрию Жаркову. У нас все хорошо. Я сейчас гуляю с друзьями. Очень любим. Твоя семья. Огромный теплый приветик летит моему любимому братику Бармотову Алексею. Желаю хорошего настроения и положительных эмоций. Обнимаем твои роднули и слонима. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Шалом.
1: 19:42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Точнее, пока оно всего одно, которое прилетело буквально только что. Вот хотим передать привет папе Сереже. У нас все хорошо, много гуляем по Бресту. Город восхитителен. Крепко обнимаем и очень скучаем. Ну что же, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Программа «Шалом» продолжается. Ну а пока послушаем Григория Лепса и Андрея да Винчи с треком «Заново начать». Далее «Шаман» и его трек «Теряем и любовь». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
0: Радио «Зефир».

0: Шалом. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.
1: Зефир 95.4 FM.

0: Вечерний зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

0: Вечерний зефир.
1: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и это...

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околит, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.